У обычного человека, у самого заурядного среднестатистического человека, человека, у которого нет высоких целей в жизни. Потому что если у человека есть высокая цель в жизни, он совершенно четко сюда поставит Бога. Бог – это тот, кто не разводится, не бросает, не предает, не уходит. Но так как мы его еще не знаем, потому что я очень много читаю лекции и спрашиваю, скажите, пожалуйста, кто такой Бог? И многие люди, я говорю, как вы думаете, он вообще молодой или старый? Он говорит, старый. Я говорю, а что он состарился? Ну как что он состарился? Он уже мудрый. Я говорю, ну вот, как вы думаете, он вообще всемогущий? Ну да, он всемогущий. Ну а что же, если вы были бы всемогущие, вы бы себе сделали вот старое лицо с бородой, ночнушки на облаке, да? В основном так изображали. Ну нет, конечно, я бы, в общем-то, как-то вот позаботился о своей внешности, как минимум. Он вообще стареет? Ну нет, он как-то, наверное, все-таки молодой, говорят. Я говорю, а как вы думаете, он вообще влюблен? Бог? Я говорю, ну да, или он вообще сутками напролет пашет, как папа Карло. Да, то есть вот смотрит, как... Во-первых, он всем помогает, да? Во-вторых, он же судит целыми днями, да? Потому что там куча людей помирает, да? Он должен разобраться, сколько вы хороших дел совершили, сколько плохих, в рай или в ад вас, да? Его никто не слушается. Только по Пасху вспоминает или накурбанает, что он есть вообще, да? А иногда так вспоминает, или когда плохо, говорят, Господи, помоги, он бежит навстречу. Вы вообще хотели бы занять это место? На секундочку. Мы тогда думаем, нет, что-то у Бога вообще незавидное положение. Как-то не дай Бог вообще Богом быть, да? Даже если ты всемогущий. И вдруг, когда мы начинаем спрашивать, а вообще у него есть свободное от работы время? Или он все-таки работает? И у нас начинаются вот такие вот какие-то несостыковки. И вдруг мы начинаем понимать, конечно, я не могу его любить, потому что я его даже знать не знаю. Я его не понимаю. Как я могу полюбить? А знаете, я замуж выхожу. А за кого? Ну, я даже еще не знаю. Так и мы. Полюбите Бога. Да, я его полюблю. А кто он такой? Как я могу полюбить того, кого я не знаю? Полюбите всемогущество. Полюбите, пожалуйста, всемилостивость. Это можно так полюбить? Нет, полюбить мы можем только личность. И поэтому, так как мы его еще не знаем, и нам предстоит это еще, нам еще только предстоит это узнать, и, собственно говоря, это одна из самых важных целей человеческой жизни. Все-таки в центр мы должны что-то поставить. И в центр мы ставим принципы. Принципы, жизненная парадигма. Например, есть такие принципы религиозные. Не убей, не укради, не прелюбодействуй, да, и так далее. Это вот такие принципы. Или есть, вы знаете, «Семь навыков высокоэффективных людей» Стивен Кови. Наверняка, если вы не читали, обязательно почитайте эту книжку. Замечательная есть книга «Семь навыков высокоэффективных семей». И вот там эти принципы жизненные приводятся. Например, синергия. Общайтесь с людьми так, чтобы любой ваш контакт был по принципу «выиграл-выиграл». Не общайтесь так, чтобы «выиграл-проиграл» или «проиграл-выиграл». Тогда у нас мы не сможем найти общий контакт с людьми. Есть такой принцип синергии. 1+1 в духовном мире равно как минимум 11. Если я вам сейчас улыбнусь, в ответ я получу, смотрите, сколько улыбок. Сразу. Потому что синергия – это когда вот мы делаем что-то совместно. Один в поле не воин, да? Но когда мы объединяемся, мы великая сила. Вот. То есть какие-то такие универсальные принципы, на которых я опираюсь, и эти принципы помогают мне в строении отношений, мне помогают эти принципы преодолевать кризисы, мне эти принципы помогают расти. Так вот очень важно понять, у меня какие у меня принципы. Человеку необходимо понять свою собственную философию, она есть абсолютно у каждого из нас. И есть какие-то принципы, через которые я не буду переступать. Так вот, когда я выбираю себе мужа или когда я выбираю себе жену, я спрашиваю, скажи, пожалуйста, какие у тебя принципы жизни? На что ты опираешься? Через что ты точно перешагивать не будешь? Потому что тебе это лично для тебя. Не потому что увидят, осудят, а просто это твоя суть. Вот эти принципы, они...

0: здесь мы покрыты материальным телом, а там нет покрытия.
1: Здесь сведущая душа.
0: Нет, рядом нет. Она всегда в центре. Она в центре духовного мира. Вы всегда видите, как это называется. И опять появился перед нами золотой шпиль адмиралтейств. То есть он всегда в центре. И все дороги, они вот идут к этому центру. Я помню, меня замучила эта фраза, то есть в детстве. Да. И вот то же самое духовный мир. То есть, ну куда бы вы ни посмотрели, везде вы увидите эту главную точку духовного мира. Бога. А душа имеет свою полную форму. То есть как это объяснить? Скажем так, как-нибудь грубо. Вот мы сейчас сдутые. То есть вот нас сдули и поместили внутрь материального тела. Духовная практика — это мы берем насос и себя накачиваем. Раздуваем. То есть а появляется духовное тело. Вот я очень грубо так объясняю. А это убираем, оно не нужно. Это скафандр. Это скафандр нужен, чтобы мы находились в кислотно-щелочной среде. Материальный мир — это кислотно-щелочная среда. Тут разъедает все, вы заметили, нет? Железяки ржавеют, тут все портится, все разъедается. Все, вредно, активно, как называется, в общем. Агрессивная среда. Поэтому, чтобы душа не мучилась, ее в скафандр. Понимаете? А скафандр не менее агрессивный. То есть тоже гадость еще та. Понимаете? Все, там, желчь, так сказать, все это. То есть, оно имеет такую же агрессивную природу и защищает нас. Вот мы вот в скафандре. Самое главное его не пробивать, не протыкать, не ломать, то есть чтобы вот работало. Все, то есть когда мы попадаем, то есть мы сейчас в неестественной среде, как под водой в скафандре. Когда мы выходим в естественную среду, духовный мир, как, мы что делаем? Скафандр снимаем, дышим полной грудью. Вот примерно так вот. Если грубо, очень грубо. Именно так и есть. Именно так и есть. Поэтому, да, вы уже как душа, вы уже говорите, я душа. Сейчас вы говорите, я душа в этом теле. Это значит, знаете, водолаз. Он говорит, я водолаз в водолазном костюме. Он же так не говорит. Почему? Потому что он осознает, что он просто водолаз. Но он водолаз в водолазном костюме. Так как мы не осознаем, что мы просто водолазы, нам нужно этому учиться. Мы должны это повторять себе. Я душа в материальном теле. Нет. Представьте себе, что сидят такая класс водолазов. И главный водолаз инструктор им говорит, главное в жизни не забыть, что вы водолаз в водолазном костюме. Если вы это забудете, все. Тут же начнутся проблемы. Нет. Поэтому, как только водолаз забывает, что он находится в водолазном костюме, тут же, как это называется? Называется сумасшествие. То есть он мучается. Он мучается, он неправильно осознает реальность. Неправильно осознает реальность, он неправильно оценивает ни свое состояние, ни внешнее состояние. Ни внешнее состояние. Поэтому и вот наша задача просто прийти в себя. Прийти в себя, мы должны вспомнить свое естественное положение, что мы водолазы в водолазном костюме, что это агрессивная среда, с ней лучше не шутить, будут большие проблемы. Наша задача выбраться побыстрее на поверхность. А сейчас мы немножко в сумасшествии. Мы думаем, это я в водолазном костюме.

Встаньте прямо. Ноги вместе. Распределите вес тела равномерно по поверхности стоп. Расправьте плечи. Грудная клетка раскрыта. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад. Мышцы пресса и ягодицы в тонусе. Спина и шея расслаблены. Следите, чтобы не было сильного напряжения в пояснице. Медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола.
ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад. –

Медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола.
ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад.

Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.

0: Веда Радио исцеляет жизнь.
1: Сегодня и сейчас будем желать всем счастья. Все сели прямо. Будем повторять: я желаю всем счастья. И нужно это для того, чтобы очистить свое существование. Контакт сейчас произойдет между всеми людьми. Мы сейчас включим православную музыку, потому что большинство обычно православных людей. Будем слушать внимательно голос того, кто поет. И в его настроении, в его сознании повторять: я желаю всем счастья. Таким образом, мы в общее настроение войдем и почувствуем отдых в сердце. Нам легче станет.

0: вам большое. Я желаю вам всем счастья, здоровья, всего самого светлого в вашей судьбе. Всего вам самого доброго. Спасибо.
1: Веда Радио. Мы желаем вам счастья.

существует еще одна история. Всю свою жизнь Кабир прожил в Бенаресе. Был такой мудрец. И индусы верят, что кто умирает в Бенаресе, тот... Ну, такая тема у нас сегодня нравилась про смерть. Как-то я так даже не специально подбирал. В общем, вот это все о смерти. Кто умирает в Бенаресе, то обязательно попадает на небеса. И однажды, уже когда он стал старым, Кабир, он сказал: «Я хочу, чтобы меня ученики перевезли на противоположный берег, Магахар». Это считалась такая маленькая бедная деревенька на противоположном берегу Ганга. И считалось, что было такое поверье: кто умирает там, тот попадает просто прямо в ад. И он сказал: «Я хочу поехать туда жить теперь». Ученики сразу переполошились все: «Как? Да вы что? Вы сошли с ума, нельзя туда перебираться, вы же пойдете в ад прямо напрямую». Но он настаивал, он сказал: «Думайте, что хотите, но я не хочу умирать в Бенаресе. Если я умру в Бенаресе, то вся слава достанется Бенаресу. Какая же мне, если я уйду в духовный мир из Бенареса, какая мне слава достанется? Слава будет Бенареса. А так я хочу умереть в Магахаре. И хочу посмотреть, как меня сумеют направить в ад». Очень интересно. Кабир настоял на своем. И ученики повезли его все-таки на противоположный берег. Он несколько лет прожил там, на том берегу. В конце концов, оставил это тело. И с тех пор, после этого, вот это предупреждение, которое было по отношению к Бенаресу, к Магахару, оно развеялось. Знаете, много-много веков люди были в полной уверенности, что там нельзя умирать, что пойдешь в ад. Это было так вот у людей, как-то, знаете, вот люди очень впечатлением были от этого. И когда там умер святой такой человек, мудрец, то люди поняли, что можно и там умирать спокойно. И вот это предупреждение было развеяно им. И вот этот поступок его считается как акт сострадания к людям, которые его окружали. Был такой последний акт сострадания. Поэтому ученые люди и святые люди, видите, они до последнего пытаются приносить благо окружающим их людям и помогают им развеять предубеждения, стараются развеять невежество и несут свет в этот мир. И на его могильной плите было написано такие слова: «Я отправляюсь в рай прямо из Магахара». Однажды царь всю ночь охотился. Когда на утро он вернулся, его ждал учитель. Но царь решил: «Сначала я немного отдохну, а потом пойду встречусь со своим учителем». И когда он отдохнул, пришел к своему учителю, он сказал: «Учитель, у меня к тебе вопрос есть. Я немного поспал и видел сон, в котором я был нищим. Однажды я отправился в деревню попрошайничать. И увидел много других нищих, которые шли мне навстречу. Я шел в деревню, они шли из деревни. Я спросил: куда вы идете? Ты же разве не знаешь? Сегодня же день рождения у царя. Мы все идем к нему во дворец. Он будет раздавать много еды, одежды. И мы там идем всем... получить все это». Но он развернулся и пошел тоже туда. Думаю: хорошо, я так отъемся там у этого царя. Пришел, ему дали одежду, дали ему еду. Но пока он ел, собака утащила его одежду. И он захватил палку и погнался за этой собакой, ловил ее долго, потом, значит, поймал ее, отобрал у нее одежду. И когда он проснулся, он не мог понять, кто он такой есть на самом деле. Ну, бывает такое, знаете, у людей, когда просыпается, он не понимает, кто он такой на самом деле есть и где он находится. То ли он нищий, который пошел на день рождения к царю, то ли он сам царь, у которого сегодня день рождения. И он спросил: «Я, учитель, ответь мне, кто же я, царь или нищий тот, который во сне был? Я, говорит, не могу разобраться в этом». Учитель ему ответил: «И то, и другой сон. В настоящее время мы разговариваем тоже во сне. И весь мир спит. А сон означает попрошайничество. Каждый выпрашивает у Бога что-то свое. Цари тоже выпрашивают. Все попрошайничают. Но нужно проснуться человеку. Только тот, кто в сердце своем думает о Боге и служит Ему с любовью, только тот...»

Со вдохом встаньте на носки. Руки поднимите через стороны вверх, над головой. Соедините ладони. С выдохом одновременно опустите пятки на пол, руки вдоль тела. Повторите упражнение 5-7 раз. Наблюдайте за дыханием.

Встаньте прямо. Согните ноги. Руки положите на колени. Начните совершать круговые движения коленями против часовой стрелки. Повторите упражнение 5-7 раз. Затем сделайте упражнение в другую сторону –

Встаньте прямо, ноги вместе. Дыхание ровное, спокойное. Поставьте ноги широко. Носки смотрят в стороны. Слегка присядьте. Руки положите на бедра. Делайте перекаты с одной ноги на другую. Повторите упражнение 15-20 раз. Наблюдайте за дыханием.

Затем поставьте ноги на ширине плеч. Стопы параллельно друг другу. Руки на поясе. Делайте круговые вращения бедрами по часовой стрелке. Повторите упражнение 7-10 раз.

Затем опустите руки вдоль тела. Соедините стопы. Поднимите правую руку. Отведите ее вперед, вверх, назад. Начните круговое вращение, разминая плечевой сустав. Сделайте упражнение 3-5 раз. Затем сделайте то же самое движение левой рукой.

Теперь сделайте круговые вращения обеими руками. Повторите упражнение 3-5 раз. Затем опустите руки вдоль тела. Встаньте прямо. Ноги вместе. Делайте круговое вращение головой по часовой стрелке, разминая мышцы шеи. Повторите упражнение 3-5 раз. Затем сделайте движение в другую сторону. Делайте круговое вращение головой против часовой стрелки. Повторите упражнение 3-5 раз. Встаньте прямо. На вдохе поднимите руки через стороны над головой. На выдохе плавно наклонитесь. Ноги прямые. Головой тянитесь к коленям. Затем приподнимите спину и подбородок. Пальцы касаются пола. Ноги прямые. Присядьте. Ладони поставьте на пол и отведите ноги назад. Расположите тело на четырех опорных точках. Вытянитесь в одну линию. Запястье под плечом. Согните руки в локтях и опустите корпус к полу. Выпрямите руки и прогнитесь назад. Подбородок тяните вверх. Ноги на ширине плеч. Затем поднимайте таз вверх, пятки опускайте к полу. Носки направьте внутрь. Ладонями упирайтесь в пол. Сделайте подшаг вперед, наклон стоя. Поднимитесь. Вытяните руки вверх и соедините их на уровне груди. Затем опустите руки. Поставьте ноги широко, параллельно друг другу. Согните левую ногу и поверните стопу на 90 градусов влево. Правую стопу заверните слегка внутрь. Поставьте левую ладонь рядом с левой стопой, с внутренней стороны бедра. Поднимите правую руку вертикально вверх. Пальцы вытянуты. Взгляд направлен на большой палец правой руки. Дыхание ровное, спокойное. Вытягивайтесь верхним боком от стопы до руки в одну линию.

Затем поднимите корпус, выпрямите левую ногу, опустите руки вдоль тела, согните правую ногу и поверните стопу на 90 градусов вправо, левую стопу заверните слегка внутрь, поставьте правую ладонь рядом с правой стопой, с внутренней стороны бедра, поднимите левую руку вертикально вверх, пальцы вытянуты, взгляд направлен на большой палец левой руки. Дыхание ровное, спокойное. Вытягивайтесь верхним боком от стопы до руки в одну линию. Затем поднимите корпус, выпрямите правую ногу. Опустите руки вдоль тела. Соедините стопы. Поставьте ноги широко. Поверните левую стопу влево на 90 градусов. Правую стопу заверните слегка внутрь. Согните левую ногу. Левой рукой упритесь в голень. Медленно разогните левую ногу. Правую руку поднимите вверх. Взгляд направлен на большой палец правой руки. Дыхание ровное, спокойное.

Затем поднимите корпус. Повторите то же самое в другую сторону. Поверните правую стопу вправо на 90 градусов, левую стопу

Затем поднимите корпус, опустите руки вдоль тела, соедините стопы. На выдохе согните ноги, будто садитесь на стул. На вдохе поднимите руки через стороны вверх. Стопы плотно прижаты к полу. Колени находятся над носками. Спина и руки образуют прямую линию. Грудная клетка раскрыта. Дыхание ровное, спокойное. Вытягивайте спину от копчика к макушке –

Затем выпрямите ноги. Опустите руки вдоль тела. Поставьте ноги на ширине плеч. На выдохе медленно наклоните корпус вниз, как можно ниже к ногам, до того места, куда безболезненно можете опустить ладони. Упритесь руками. Дыхание ровное, спокойное.

На вдохе медленно поднимите корпус. Соедините стопы. Сядьте, скрестив ноги. Спина прямая. Поставьте правую ладонь на пол справа от тела. Поднимите левую руку и наклонитесь вправо. Затем поставьте левую руку на пол. Поднимите правую руку и наклонитесь влево. Продолжайте движение. Ягодицы плотно прижаты к полу. Дыхание естественное.

0: Затем сядьте прямо. Положите запястья на колени. Соедините большие и указательные пальцы рук. Повернитесь вправо и поставьте правую ладонь на пол. Левой рукой отталкивайтесь от правого колена. Голова и плечи повернуты вправо. Дыхание естественное. Затем повернитесь влево и поставьте левую ладонь на пол. Правой рукой отталкивайтесь от левого колена. Голова и плечи повернуты влево. Дыхание естественное. Затем сядьте прямо. Положите запястья на колени. Спина прямая.
1: Следите, чтобы тело не наклонялось вперед. Плечи опущены. Ладони лежат на коленях. Дыхание естественное.

Беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва об укреплении здоровья мужа. Господи, Ты видишь здоровье моего мужа. Я молю Тебя, прикоснись своей исцеляющей рукой к нему. Пусть он будет здоров согласно Твоему замыслу. Исцели его от всякой болезни, избавь от всякого недуга. Укрепи его здоровье так, чтобы он мог успешно выполнять свою работу. Пусть его сон будет здоровым, чтобы он всегда просыпался с новыми силами. Даруй ему здоровое и сильное сердце. Он так мало заботится о себе, не всегда правильно питается, бывает невоздержан и ест то, что ему нельзя. Вразуми его, чтобы он избегал всего, что вредно для него. Помоги ему понять, что его тело есть храм Божий, который он обязан хранить. Я молюсь о том, чтобы он предоставил себя в жертву живую, святую и благоугодную Тебе. Ты видишь, он сейчас себя плохо чувствует. Подержи его, исцели. Исполни его Твоей радостью и даруй ему сил. Пусть он обретет такую веру в Тебя, чтобы сказать: «Господи, Боже мой, я воззвал к Тебе, и Ты исцелил меня. Благодарю Тебя, Отче, Ты целитель мой». Мне так хочется, Господи, чтобы наша жизнь на земле была долгой и счастливой, чтобы мы не были разлучены до дня встречи с Тобой. Но я знаю, у Тебя для каждого из нас назначено свое время. Помоги во всем довериться Тебе, не страшиться, но уповать на Твою помощь и знать, что Ты приведешь нас в свою обитель, где уже не будет ни слез, ни горя, ни разлуки. Надеюсь на Тебя, Господи, и все, что Ты определил для нас, принимаю из рук Твоих и благодарю Тебя, мой Бог.

0: А вот в Бхагавад-гите написано, что у всех души одинаковые и неизменные. У Брахмы и у последнего, ну и у муравья душа тоже одинаково разная.
1: Да. Всех.
0: Всех одинаково.
2: Но вы соотносите... Наша беда состоит в чем? Что интересная вещь, что даже в духовной жизни мы все себя считаем периодически избранными, да? И мы думаем, ну да, все может быть одна десятичная кончика волос. Или две десятичные кончика волос.
0: Не-не-не.
2: Я просто говорю, в целом, размышления похожи. Просто мне вообще вокруг все еще пока не понимают, рядом с кем они находятся. Я по своему опыту описываю про себя. Но самое интересное состоит в том, что это одна из четырех вещей, которые не может гордый человек. Об этом говорит Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур, учитель Шрилы Прабхупады. Он говорит, что гордая личность не может, а даже не способен считать других джив равными себе. Думаю, да, конечно, они тоже все души, там вечные частички Бога. Но я особый джив все.
3: Не похож я ни на кого.
2: Ну да, я особый. И вот это проявление нашей гордости. Самое любопытное, оно шокирует и звучит. Ну, одно и то же почти. Да. Просто разные оттенки одного и того же качества. И как бы наша душа самая любопытная, что она ничем не лучше других, ничем не хуже других. Первый край, что я хуже других, да, все люди как люди, а я один такой несчастный, да. Но нет, мы не хуже других и не лучше других. Мы с этим согласимся, нам легче станет жить. Как только мы начинаем думать себе как избранных, об особых, мы сами себе жизнь делаем сложной. Зира говорит, станет попроще, люди потянутся. Да? Мы эту фразу слышали. Вот, это факт. То есть, когда человек простой, то с ним легко общаться. Когда он начинает что-то из себя выдумывать, то жизнь становится очень сложной. Это факт. Я своим опытом делюсь просто. Как только мы сегодня меньше думаем, что я какой-нибудь там АБЦ, то сразу легче становится жить, легче с людьми общаться. Как только думаешь, что ты какой-нибудь великий запупындер, сразу все становится очень сложно.

Расскажу вам одну историю. В одном огромном пруду жило три рыбки. Эти три рыбки, они жили в этом пруду, были самые продвинутые. Все остальные существовали. И как-то пришел рыбак и расставил сети в определенном месте. И он расставил сети в том месте, где были эти три рыбки. А они между собой общались, эти три рыбки. И стал потихоньку тянуть эти сети. И эти три рыбки стали смотреть. Они окружены сетями, сейчас их вытянут, и все, смерть. И они видят, сеть приближается к ним, там берег. И одна рыбка, которая была в гуне благости, она сказала: надо применить знания природы того, с кем мы встретились. Рыбак этот. И она стала говорить о его природе. О природе сетей, сейчас нас вытащит. Это было понятно всем. И мы все попадем на обед. И эта рыба стала говорить этим двум рыбам. Одна так внимательно слушала, а другая все на сети на эти смотрела. И одна рыбка, вот эта умная, она набрала воздуха и всплыла кверху пузом. И этот рыбак раз, уай, дохлая рыба, да все испортит. Где дохлые рыбы, там таких рыб. И он так взял какую-то палку и эту рыбку за сети туда. Раз, раз, раз, раз, раз. И она так медленно брут и утонула. И уплыла. И там за сетями. Вторая рыбка такая, она была продвинутая, среднего уровня. Она набрала воздуха и всплыла. И человек подумает, откуда они всплывают, дохлые рыбы. И он подошел, взял ее и стал так рассматривать. Стал рассматривать, и он уже дышать, он все равно не движется. Смотрел, смотрел. И в этот момент он так отошел в сторону. И в этот момент эта рыбка как забрыкалась, раз из руки и в воду. И раз-раз, и уплыла тут. И с той рыбой. Когда он открыл руку, она выпрыгнула. Третья рыба, она говорит, ну я тоже сейчас выпрыгну. Набрала воздуха, выскочила на берег и давай там биться. Потом раз, легла, лежит. И этот охотник подходит к ней. И она охотника только увидела так. А у рыбы всегда глаза открыты. Она такой увидела этого, не охотника, а этого рыбака. И страх ее, прямо такой страх. И она в страхе начала биться в конвульсиях. И охотник подумал, о, хоть одна живая. Не раз ее на крючок такой, ну, как там, проволока. Да, просадил ее. И она погибла. Она погибла. Почему? Потому что она подражала. Ни в чем не разобралась еще. Она просто подражала двум тем, которые понимали, как себя вести. Внутренне понимали.

Итак, топленое масло на санскрите называется ги. И вот теперь я хочу вам сказать, что любое растение и любой вкус, он должен на чем-то базироваться, его нужно внести в тело. То есть, я вам приведу такой пример. Допустим, есть ракета, и на ней есть боеголовка, да? Чтобы боеголовку доставить до цели, нужна ракета. Ракета летит, доставляет боеголовку, но сама ракета, она бестолковая, она не нужна, нужна боеголовка. Понятно, да? И вот чтобы донести лечебную силу какого-то вкуса или препарата, вам нужна что? Ракета-носитель. Ну, носитель должен быть. Вот эти носители на санскрите называются анупаны. Анупана означает носитель. Ги, топленое масло, является универсальным носителем. Потому что топленое масло проникает до самых тонких слоев нашего тела. Даже до тонкого тела разума доходит. Представляете? Не только физического. И если вы будете смешивать какие-то продукты или острый, горький или соленый вкус с топленым маслом, у вас будет идти по назначению. Например, вы хотите использовать лечение, ну, допустим, костей. У вас там артрит. Нужно взять ги. Это носитель. Само ги кости лечить не будет, он будет вату уничтожать. Но нам нужно что? Разрушить какую-то, допустим, там соль, которая там находится. Нам нужно донести эту боеголовку туда. И что мы делаем? Берем ги, берем перец. Перец какой? Не черный, белый. Он на кости действует. Добавляем его. И можно таким образом кушать. И что произойдет? Перец, точнее, не сами эти вот атомы, молекулы пойдут, а его вкус, его сила, его вирья, тонкий элемент, пойдет прямо в кость, и там начнет разрушать болезнь. Вот эту теорию современной медицины, она неизвестна. Так действуют растения. Потому что люди разучились лечиться растениями, они не знают, как это происходит. Как донести силу растения до места назначения. Самая слабая анупана – это вода. Практически она не дает такой силы. Вода используется, то есть отвар трав, она используется в профилактических целях. Но ей не лечится. Она не даст силу. А вот ги даст силу. Топленое масло вся дает силу. Оно проникает очень глубоко. Употребляется вместе с растениями, тониками. Используется вместе с продуктами. Например, если хотите, чтобы ваше пищеварение лучше работало, всасываемость улучшилась, вам нужно в ложку топленого масла добавить в еду. Эффект переваривания будет совершенно другой. Понятно? То есть будет все донесено. Допустим, вы заболели, у вас грипп. Вам нужно донести черный перец, допустим, до нервной системы. Допустим, грипп засел в нервной системе. Он же в разных местах сидит. У кого-то в голову пошел, у кого-то в почки пошел, у кого-то в бронхи пошел. Он ищет себе грязное место, там локализуется. И вам нужно направить, допустим, в нервную систему. Черный перец влияет на нервную систему. У него такое свойство. Вы берете ги, добавляете туда черный перец и едите. Все, удар будет прямо по нервной системе. Там, где локализуется грипп, он будет уничтожен. Хлеб не является анупана. Он не несет. Если вы намажете сливочное масло, сливочное масло тоже анупана. Если вы добавите его на хлеб, то у вас этот хлеб будет лучше усваиваться в мышечной ткани, потому что хлеб влияет на мышцы. Поэтому они будут усваиваться сильнее и лучше. Вот почему кашу маслом не испортить. Понятно? Растительное масло тоже является анупаной, но низшего качества. Хуже качество, ги – чистое качество. Понятно? Иногда растительное масло тоже используется, если нам нужна сила удара. Как говорится, можно тихонечко войти, а можно ворваться. Вот растительное масло, оно врывается, пробивает стену, врывается туда. У него сила другая.

мы сейчас возникает вопрос, а что мы считаем хорошим, а что плохим? Да? Вот. И хорошее — это то, что помогает нам нашей природе проявиться, а плохое — это то, что разрушает нашу природу. И то, что разрушает меня, меня живого, личность, да? Вот то, что меня разрушает, это нехорошая вещь. И вот эту нехорошую вещь называют черной собакой. А та вещь, которая помогает мне проявить меня как личность, и помогает мне все больше и больше быть занятым по моей природе. Знаете, люди говорят, хочу быть занятым по природе. И то, что помогает моей природе проявиться и тем самым испытать больше блаженства и счастья, это хорошая вещь. И вот то, что белое, это то, что хорошее, помогает этому проявиться, к совершенству. То, что негативное, мешает, это черная собака. И вот идея-то в том, что убрать то, что мешает. В этом идея йоги. Очистить сознание не от всего подряд, а от того, что мешает моей природе проявиться. Вот. И веды говорят нам о том, что предназначение нас, нас, живых существ, сокровенная вещь. Вот. Предназначение нас — это быть счастливым в том, чтобы любить. Это природа души, жить не для себя. И у меня отдельные просто есть семинары на эту тему, я там рассказываю про 5 уровней счастья, и там все это доказываю. Чем больше человек проявляет эту природу, тем больше он испытывает более тонкое счастье. Знаменитая фраза, я недавно ее переслушивал, мой духовный наставник рассказывал, что он давал лекцию в банке, знаменитый, как это, BSC, там что такое, SBS, HSBC, да. Он давал там лекцию, и там собрались люди, ну, большие банкиры, вот, серьезные. Вот. И он сказал, что богатство человека проявляется в том, насколько он может себе иметь вещи, которые нельзя купить за деньги. Богатство определяется тем, сколько у человека есть того, что нельзя купить за деньги. И они стали перечислять, эти богатые люди, у которых куча денег, они стали перечислять, чего нельзя купить за деньги. И много чего нельзя купить за деньги. То, что больше всего радости дает, что и это нельзя купить за деньги. Специалисты говорят, у которых куча денег, они говорят, что любовь нельзя купить за деньги. Да? Спокойный ум нельзя купить за деньги. Это спокойствие ума нельзя купить за деньги. Но потом он добавил, ну хорошо, когда есть все-таки деньги. Что многие вещи, которые нельзя купить, можно купить за деньги. Хорошо, если они будут. Вот. Поэтому чем больше эта природа проявляется наша, делать не для себя, тем больше душа, сознание начинает испытывать тонкого счастья. Тонкого эмоционального счастья. Ну, примеры, я обычно привожу пример с матерью и ребенком. Да? Мать, когда ест сама, это один вид счастья. Но когда она кормит своего ребенка, еда проваливается не к ней в желудок. Но она испытывает счастье. Это другое счастье, не то же самое, что когда ест она. Это счастье, это счастье. Но сколько длится это счастье, и сколько длится это счастье? Она по интенсивности и по продолжительности дольше. И так далее. Поэтому вот природа души, если то, что помогает этой природе души проявляться, это благоприятная вещь. То, что разрушает эту природу, это неблагоприятно. Поэтому черную собаку лучше

Vamos a ver,

любовь означает, сейчас будет определение любви, неожиданное. Оно не сходится с определением любви, которое мы обычно читаем и видим по телевизору. Любовь означает жить счастьем Его. Непривычное слово такое. Жить счастьем Бога. Или жить счастьем другого человека. Это означает, это очень много означает. Потому что есть... Много, допустим, интересов могут быть своих. Конечно, мы с тобой общаемся, мы друг друга любим, но вот ну не до такой же степени. А как же я? А обо мне ты подумал? Или ты обо мне подумала? Ну не до такой же, но так же надо и совесть знать вообще. Ну как так можно? Это не любовь. Любовь по определению, божественная любовь означает жить счастьем Его просто. С людьми так не получится. Вот это отдельная тема, почему не получится с людьми. Так вот. Любовь означает полное предание, полное вот чувство, спонтанное счастье, общение с Ним. Никаких своих интересов. Это блаженство духовной реальности. Но так уж получилось, говорят веды, так как у нас с вами есть свобода, потому что любовь без свободы невозможна. Если свободу убрать, то это рабство будет. Уже нельзя, нет любви. Так уж получилось, мы воспользовались своей свободой и оказались в этом мире. И посмотрите, в этом мире... Все наоборот. Здесь человек сосредоточен на своих потребностях, на своих желаниях. И для него любить – это такое слово, аскеза. Человек заболел, ваш близкий заболел. И надо постоянно сидеть с ним. Ну, надо выносить там все, покупать ему, кормить его, разговаривать с ним. А вам, знаете, солнце светит там, да? Кино хорошее показывают. Поехать туда, куда-то хочется. На работу пойти. А вы не можете. Вам надо с ним сидеть. И кому-то это очень больно. Но на самом деле это и есть любовь. И вот любить непривычно для человека. Больно для человека любить. Наслаждаться нормально, да, когда мне приятно. Но когда реально надо пожертвовать ради человека, да, очень непривычное состояние. Боль возникает. Там это естественно, а здесь это трудно. Поэтому законы этого мира так устроены, что чем больше человек двигается в этом направлении отдавать, а это непривычно, это больно. Тем больше его награждают, потому что он идет в правильном направлении. Потому что это и есть развитие, духовное развитие. И наоборот, чем больше он делает, как я хочу сам, как мне больше нравится, и мне все равно, что думают другие, тем больше он погрязает в законах кармы. Почему так? Да потому что Господь устроил этот мир для того, чтобы мы могли вернуться в свое изначальное состояние тех, кто может любить. Люди не могут любить. Они разучились любить. Они любят себя просто. И законы кармы устроены, чтобы научить человека наконец-то. Потому что это счастье для него. Савай пумсам паро дармо, ято бхакти радхокшаджи. Что вечная дхарма, это закон, это называется дхарма, значит, неотъемлемое качество души. И душе по природе классно, когда она бескорыстно любит. И чем больше она в этом направлении, тем больше счастья. Чем дальше, тем меньше счастья. Звучит легко, но попробуйте сделать. И вот этот принцип, принцип жертвенности, говорится, является тем, той основой, благодаря которой человека либо награждают, если он это делает, либо наказывают. Приносят ему наслаждение в жизнь здесь, и либо разочаровывают это. Что такое слово «дхарма»? Дхарма – это как раз и есть, ну, веда, иногда перевод как «религия», но не имеется в виду какая-то конфессия. Дхарма – это свойство души любить. И вот когда говорят «религиозные обязанности», «дхарма», «обязанности дхармы» – это обязанности, которые позволяют человеку научиться этой изначальной любви, которая к нам присуща. И пока этот человек не обретет, пока он этому не научится, до тех пор он будет не удовлетворен до конца. Да, вроде хорошо, но что-то не хватает. И вот пока вот это не будет полностью, пока он не будет развиваться в этом направлении, вот эта неудовлетворенность не будет давать.

И много ли радости принесет нам уничтожение сыновей Дритараштры? То есть, ну, Арджуна, он косвенно намекает, что, ну, что даст ли мне столько же наслаждений духовная жизнь, сколько мне приносят мои материальные амбиции. Сколько мои материальные желания мои приносят мне. Ну, вот наслаждение. Даст ли мне столько духовная жизнь или не даст? Ну, то есть, ну, Арджуна как бы этими вопросами намекает, что не даст, естественно. Иначе бы не было, если бы он знал, что даст, то он бы не задавал эти вопросы. Но он внутри что думает, что... Он, к сожалению, духовная реальность, она более скудна, чем материальная. Да? Ну, потому что человек еще... Ну, почему такие вопросы? Ну, если у нас человек хватит такой, он говорит, что такие вопросы Арджуны, они преследованы невежеством. Из-за того, что у Арджуны еще нет никакого понимания духовности. Из-за того, что вот этот вот аванс первичный дал серьезный импульс. Вот это вот первичный контакт с Богом и первичный контакт с чем-то чистым и таким искренним, чистым и вот таким природным, да, вот нашему естеству, духовными знаниями либо какими-то благостными знаниями. Да? Ну, он дал как бы вот этот первичный импульс духовный, общение с Богом, но в конце концов, ну, вот этот первичный импульс, ну, это же не так, как в фильме «Матрица», да, втыкают просто тебе кунг-фу туда, и ты уже можешь драться, да? То есть это же не так, да, или там, ну, воткнули там тебе еще что-то там в голову, там, у тебя оружие такое вылезает, да, это же не так, да, духовный процесс так не происходит. И хотя кажется, что так оно и есть, что я все уже узнал, но на самом деле Арджуна, ну, как бы, ну, преданный еще в невежестве находится. Он еще не понимает, ну, в принципе, что такое духовная жизнь, не понимает механизмов, инструментов нет никаких. То есть он только познакомился со своим внутренним миром и познакомился с Богом. И первый контакт вот этот, да, ну, такая встреча после долгой разлуки, она принесла огромное вот такое, ну, огромное счастье первичное, да. Но потом, когда привыкли к этому состоянию, то счастье ушло. Ну, поскольку, ну, это все равно, что, знаете, как... Два друга старых встретились, обнялись, а дальше не знаешь, что делать. То есть нечем порадоваться. Ну, много времени прошло, допустим. 5-10 лет прошло, да, и два друга встретились, обнялись, но они, ну, как бы, ну, представьте, да, если бы они пытались сразу же получать наслаждение друг от друга, ну, от отношений. Это же не получится, потому что ничего не знают. Ну, максимум это можно что-то вспомнить старое, но это быстренько все. Но это может даже не актуально быть в текущих обстоятельствах, да? И что люди делают? Они начинают узнавать, а у тебя что нового, а расскажи, как ты там. Они начинают мировоззрение друг друга узнавать историю жизни до этого момента и так далее. И то же самое преданному, ну как бы преданному, по идее, нужно делать. Ну, то есть человеку, который ищет Бога, по идее, тоже нужно делать. Но вот на этом этапе, ну, Арджуна понимает, что, ну, что он как бы не может, ну, он не понимает, ну, сколько счастья ему даст духовная реальность. Вот. И хотя в теории где-то там глубоко внутри мы понимаем, что это, ну, даже сравнивать нельзя эти вещи. Потому что это разные миры, ну, это разное, скажем так, измерение счастья. Вот. Вот. Но Арджуна, он не обладает никаким знанием о Боге, и поэтому что он делает? Он скорбит просто, что не хочу, потому что я там не буду счастлив.

приехать в город, где ты никому не нужен. Смотреть на небо, плывут свинцовые тучи, и думать о Кришне. Вот он, идет вдоль Ямуны, в руках его посох, и дудочка из бамбука, перо павлини, желтые дхоти из шелка, за ним бежит неуклюжий смешной теленок. Но он не видит теленка, Ямуны, лес, не видит солнца, не слышит пения кукушек, шмелей жужжания и плеска волны о берег, в глазах его слезы. О чем же ты плачешь, Кришна? Он плачет совсем как ребенок, как маленький мальчик. Лебедь плывет по черным водам Калинди. Ветер с Ямуны играет его кудрями. О чем же ты плачешь? Слеза по щеке скатилась. Я плачу о тех, кто забыл меня и оставил. Я плачу о тех, кто обиделся и отвернулся. Кто счастье ищет, навеки покинув Вриндаван. Кто хочет гордо своими идти путями. Я плачу о тех, чье сердце стало как камень. Постой, не надо, а то я тоже заплачу. Что делать, Кришна? Насильно ведь мил не будешь. Не плачь же, Кришна. Ну хочешь, и я отправлюсь за ними вдогонку, крича и маша руками. Они остановятся, пусть на одно мгновение. И я им скажу, как скучает по ним Вриндаван. Как нам не хватает их чистого, звонкого смеха. Как вянет без них Кадамбу, Калигата. Я буду снова и снова твердить им твое имя. Кришна, Кришна, только не надо плакать. Приехать в город, где ты никому не нужен. Смотреть на небо, плывут свинцовые тучи. По улицам ходят люди, забывшие Кришну.

Dug it in the dog.

надо понять, что это очень неблагоприятно смотреть и слушать негативную информацию. Очень неблагоприятно. В древней культуре считалось, что человек, который этим занимается, он разрушает свою жизнь. Поэтому я вот вообще новости негативные не смотрю. А если тебе работать надо об этом думать, ну, значит, как-то старайся относиться к этому поверхностно. Потому что, если уж говорить о новостях, то почему бы не сообщать, что вот это там вот спасли ребенка, вот такой-то человек жертвовал своей жизнью, спас ребенка. Вот там, допустим, родилась тройня, там все здоровые, счастливы, а там-то вот такое произошло, накормили там голодных детей. Почему таких новостей у нас нет? Потому что на самом деле сейчас все средства информации, массовой информации нацелены на страх, вызывают страх в людях, пытаются как бы выдавить из них внимание, потому что страх, он приковывает человека к информации. И человек от этого, вот сейчас на страхе, все новости основаны на страхе или на любопытстве. Какие-то курьезы там, у кого-то кто-то родился с тремя головами, вот, где-то там кто-то спрыгнул с сотого этажа и не разбился. И вот это все вот муру, простите меня за выражение, сейчас муссируют, которая вообще людям не нужна. Зачем надо знать, что там, где там кто-то там утопился в Никарагуа в каком-то. Ну, утопился, и слава богу, наверное, ему так лучше. Надо просто понять, что это не вопрос новостей, а вопрос культуры, в которой мы живем. То есть у нас сейчас такая культура, что в основном мы людей пугаем просто, и все. Они пугаются от этого. А я вот отошел от этого вообще. Я вообще не слушаю вот это. И живу мне хорошо очень. Я ничего не боюсь, я не вижу, чтобы меня кто-то ограбил. Я уехал, мы в частном доме живем, в деревне. Уехал, там собаки нет. Уехали мы на месяц из этого дома. Ну, оставили все там, как есть. Приехали, никто ничего не своровал. Вот если бы мы боялись, 100% кто-то залез. Потому что на страх люди реагируют. Знаете, как воры, я изучал вот эту воры, знаете как? Они если заходят в подъезд, там в подъезде все ухожено, там цветочки стоят, они там не грабят. Боятся, потому что они знают, что люди, соседи сообщат. А вот если в подъезде просто тишина, пустота, все замуровано, такое, знаете, такое идешь, и как будто бы ну, люди в обороне живут. Вот там надо воровать. Почему? Потому что там никто не сообщит. Даже если увидеть, что ты грабишь, все равно все будут бояться. От сознания людей зависит поведение криминалов. Если люди позитивно настроены, криминал никогда к ним не подойдет. Он подходит к тем, кто уже обречен. Это называется позиция жертвы. Человек как жертва себя ведет, он идет по улице, шугается. Вот девушка, допустим, идет, шугается по улице. Ясно, что ее надо насиловать.

послушник жил в православном храме, лекции хорошие читал, и там отвечал на вопросы хорошо. И люди все время говорят: ой, так, вы такой молодец, вам просто книги писать. Вам просто книги писать, ну просто талант от Бога. И он так: ну что вы, что вы, что. И наставник это заметил. Наставник заметил, что послушник, похоже, немножко ему понравилось это. Кажется, ему нравится вот общаться с людьми, он чувствует некоторое превосходство, свой талант. И наставник ему сказал: пойди-ка сюда, задание тебе будет одно. Сейчас ты должен будешь пойти на кладбище, и когда увидишь похороны, ты должен подойти и критиковать, и ругать покойника, на чем свет стоит. Понял? Он говорит: боже, что за наставление. Знаете, учитель сказал, а он послушник. А послушник должен слушаться. Он идет в лес, туда, где это кладбище, и все думает: ну что за такое задание? Очень странное задание. И вдруг видит, вот процессия появилась. Хоронят кого-то. И что же делать? Ну, думаю, ну нужно что-то говорить. И там как раз хоронили хорошего человека. Он подошел и стал его ругать, критиковать, на чем свет стоит. Это был такой человек, он был плохой. И я сам думаю, ну все. И вернулся, когда в монастырь свой,

него был большой синяк под глазом. Он пришел, и учитель спрашивает, ну как, дела? Он говорит, ну вы сами видите как, вот видите. Это ваше наставление исполнил. Говорит, хорошо, хорошо, завтра пойдешь снова. Что, снова? Но теперь будешь хвалить покойника. Должен будешь прийти и похвалить его. Он идет снова. И думаю, ну надо же, вот учитель. Приходит и снова несут покойника. Но на этот раз там какая-то мафия, знаете, опасные люди, серьезные люди. А тут нужно прославлять. И он стал прославлять. Это был такой великий человек, он был святой, добрый, добрейший души человек. И эти братки, они подумали, что, похоже, он издевается, он оскорбляет его, и он снова пришел с синяком под глазом. И учитель спросил, ну как сегодня? Он говорит, ну вот, видите, если еще и завтра, то я не знаю. Учитель говорит, хорошо, хорошо. Ответь мне на один только вопрос. Вот ты когда это все делал, ты вот там... Сначала ты критиковал покойника, прославлял потом покойника, и люди тебя вот отблагодарили за это. Но скажи, что в это время делал покойник? Покойник? Покойник? Он говорит, ничего не делал. Он просто говорит, лежал, все, не было ничего. Он никак не реагировал. Вот точно так же и ты должен стать таким же. Ты должен быть свободен от того, прославляют тебя или критикуют. Ты должен быть выше этих вещей, должен освободиться от этих вещей, потому что ты духовный воин. Духовный воин должен быть свободен от этих вещей, иначе он будет сбивать с толку это все. И чтобы быть свободным, он должен просто точно знать свою природу. Если он не совсем ее знает, то он будет впадать в эту иллюзию либо в одну, либо в другую, и попадает в несвободное состояние.

Итак, фактически люди согласны с тем, что существует проблема, но при решении этой проблемы они сталкиваются на одно очень интересное противоречие. Смотрите, мы натыкаемся на индивидуальное желание в накоплении богатств через производство, механизированное сельское хозяйство, не простое ведическое, а механизированное. Помните, начали с того, что трактор и вол, да? Механизированное именно сельское хозяйство, торговлю, банковское дело и так далее. Мы натыкаемся на убеждение, что сила нации измеряется ее индустриальной мощью. Мы натыкаемся на потребительский менталитет, который отождествляет счастье со способностью потреблять. Счастье – это способность потреблять. Такое, у нас такая программа в голове стоит. А потреблять все больше и больше материальных благ. Итак, смотрите, какое интересное противоречие. С одной стороны, мы хотим, чтобы все было естественно, чисто, да, хорошо, но мы предстоим перед такой интересной ситуацией. С одной стороны, мы хотим иметь чистую и здоровую окружающую среду, а с другой стороны, так много людей стремятся к стилю жизни, неизбежно приводящему к экологическому кризису. То есть внутри нас такая установка, что счастье – это повышение потребления. А повышение потребления – это означает развитие технологий и науки. Да? А это сам режим вводит в кризис. То есть само это желание уже разворачивает такую цивилизацию, которая обязательно приведет к кризисной ситуации. То есть о чем это говорит? Это говорит о том, что фактически вот это вот материалистическое потребительское мышление само по себе является главной причиной кризиса. Это материализм. И материализм фактически экологически обречен. Об этом чуть позже, но так будет мощно сказано. Итак, как же найти средства удовлетворения нынешних нужд человека, не ставят под угрозу его будущие нужды? Смотрите, сейчас люди хотят потреблять больше, это означает, что потом им нечего будет потреблять. И вот вопрос, как найти такой режим потребления сейчас, чтобы наше нынешнее потребление не поставило под угрозу будущую способность потреблять, чтобы земли были живыми, чтобы среда была живой, чтобы могли дышать, там, жить, пить, там, есть и так далее. Как сделать сейчас таким потреблением, чтобы это потребление было и всегда нормальным? Да? А не так, что мы сейчас потребляем очень много всего, и потом оказываемся в ситуации, что фактически нет ничего. Да? Закон кармы так действует, что мы должны брать, согласно Шопенгауэру, то, что нам выделяется, как естественно, наша доля. Да? Если мы хотим больше, мы можем получить больше. За счет чего? За счет того, что мы берем из своего же будущего. Мы из своего же будущего. Представьте себе, что у вас есть 100 дней, да? И вот у вас на 100 дней разложено, да, больше вы не можете получить пищи там или денег. Если вы сегодняшнюю норму съели и хотите еще, вы можете еще за счет более голодного будущего. Вы можете взять из будущего, понимаете? Поэтому вопрос, как так поставить потребление, чтобы потребляя сейчас, мы не ставили под угрозу свое будущее потребление. Это очень практичный вопрос нашей жизни, понимаете? Как сделать так, чтобы мы, я извиняюсь, просто не сдохли здесь, грубо говоря, понимаете? Вот так вот, именно так он стоит, мне вопрос, понимаете? Не умерли красиво, а именно сдохли. Серьезно, потому что в такой среде, которую создают, не умирают красиво. То есть именно сдыхают, понимаете, они умирают. Вот умирали люди в ведической, так сказать, цивилизации. Сейчас не умирают люди, сейчас они просто дохнут. Понимаете, как тараканы, которые травят. Вот так правильно будет.

Мне очень понравился, если вот, я вам очень рекомендую посмотреть. Вышел этот фильм, я как-то его очень ждал, я чувствовал, что там будет, это будет хороший фильм. По крайней мере, для меня, на меня он произвел очень сильное впечатление. «Легенда 17». Видели? Кто не видел, пожалуйста, посмотрите. Это фильм о легендарном советском хоккеисте Валерии Харламове. И там играет такой, там играет Меншиков, известный еще советский актер и российский актер. И он играет его тренера. И там есть такой эпизод, когда перед такой значимым событием в жизни Валерия Харламова, это матч с НХЛ, с сборной НХЛ в Канаде, в Монреале, он попадает в аварию и повреждает ногу, и врачи говорят, если ты будешь только ходить, это будет хорошо, они говорят, что то, что ты будешь играть, если ты будешь ходить, это будет успех. И он, оказавшись в больнице, он начинает выпивать, там, начинает как-то так вот, он очень всем попадает в состояние такой претензии, обиды на жизнь, и к нему приходит его тренер и говорит, хотите выпить? Он говорит, да, хочу. Я, говорит, знаю, где тут можно взять. И он его отводит в подвал, где морг, где лежат трупы. И он приходит туда, Валерий этот, и говорит, что-то, говорит, я тут мерзну. А потом понимает, что где он находится. И он говорит, и тренер ему говорит, ты же в жизни что хочешь? Ты же хочешь успокоиться? Ну вот это хорошее место, где ты можешь успокоиться. Он говорит, а как мне жить, если мои желания не исполняются? Я хочу играть с канадцами. Замечаете, у нас тоже в жизни иногда бывает такое, что наши желания не исполняются. Если они не исполняются, то мы становимся несчастными. А он говорит, да при чем тут канадцы? Ты живи, живи настоящим, живи полной жизнью. И вот то, что тебе жизнь предлагает, это и прими как вызов жизни. Вот это будет настоящая твоя жизнь. И он его отводит, после того, как его выписали из больницы, он его приводит в детский клуб, где он, будучи заслуженным мастером спорта и олимпийским чемпионом, играет с детьми, потому что ему надо как бы заново осваивать все навыки. И он говорит, вот здесь теперь твоя битва. Главная твоя битва теперь вот здесь. И вот это его преодоление, вот этой привязанности к результатам и при этом преданности его учителю, преданности своему предназначению, долгу, оно делает его очень сильным и в итоге приводит его к победе, к успеху. Хороший фильм, посмотрите. Понимаете, о чем я говорю? Я говорю о том, что мы должны в какой-то момент вырасти. Потому что в большей степени одна из основных причин, почему нам не удается в своей личной жизни испытывать счастье, удовлетворение, это потому, что мы хотим упрямо остаться в этой позиции детей. Наслаждаться, контролировать, эксплуатировать этот мир, потреблять. Понимаете, прошлое уже не вернуть. Эту яму уже зачастую не закопать. Она просто есть. И это то, что сделало меня таким. Это то, что так глубоко во мне. Но вот с этим совсем я могу быть счастливым. Со всеми со своими страхами, с беспокойствами я могу постепенно, реализовывать себя. И вы заметите, что эти вещи не будут уходить. Вы знаете, я перед каждой программой своей, вот перед началом программы очень волнуюсь. У меня есть внутренний паттерн такой. То есть в свое время, когда я занимался спортом, это было непростое время для меня. По гороскопу это самое тяжелое время моей жизни, это от 0 до 18 лет. И у меня всегда было такое большое напряжение, первый бой. И я всегда вхожу вот на сцену, когда я первое занятие свое провожу, как будто бы я выхожу на ринг. Это вот первый мой бой. И каждый раз я испытываю такое сильное давление внутри себя. Ну что я делаю? Я беру это давление, я беру свое беспокойство, и что делаю? И вытаскиваю вот сюда. Понимаете? И так в течение всей жизни. У каждого есть свое поле боя, свой ринг, своя Курукшетра. Вот Бхагавад-гита – это битва на Курукшетре. У каждого есть своя Курукшетра. У кого-то это в сфере бизнеса проявляется, у кого-то в сфере отношений. В итоге все равно там будут отношения какие-то. У каждого есть какая-то свой вызов, который ему делает жизнь. И нам нужно этот вызов принять и согласиться с ним. И дать ответ жизни, дать ответ обстоятельствам. То есть принять ответственность означает дать ответ обстоятельствам жизни.

есть, если мы достойны каких-то вещей, то нам они будут преподнесены, неважно, хотим мы этого или нет. То есть есть сам принцип, что гнев – это неудовлетворенное вожделение. Это всегда так. То есть могут быть внешние причины различными. Внешние, я имею в виду, такие грубо материальные. То есть у кого-то это там избыток желчи, чисто медицинская проблема. Но мы понимаем, что у него этот избыток желчи, потому что есть неудовлетворенное вожделение, поэтому ему дан эта болезнь, и она таким образом проявляется. И с детьми то же самое. То есть, когда мы плохо контролировали вожделение, и, соответственно, оно не удовлетворено по каким-то причинам, то все. А его невозможно удовлетворить по-хорошему. То чего же? Чем больше мы удовлетворяем, тем больше хочется. Это путь, ведущий в никуда. Вот. Поэтому что у детей, что у взрослых, коренная причина одна и та же. Неудовлетворенные желания. Неудовлетворенное вожделение. Другого нет. Кшатрии находятся под воздействием гуны страсти, и поэтому им необходимо. У них даже существовали определенные действия, которые поддерживали гуну страсти. То есть им разрешалось, допустим, охотиться на зверей. Потому что в мирное время как-то нужно было совершенствоваться во владении оружием. И для этого им разрешалось там охотиться на зверей. Им разрешалось, то есть по ведам можно иметь 4 жены. Но царю можно еще иметь неограниченное количество наложниц. Соответственно, это сделано тоже, чтобы он поддерживал гуну страсти в себе. Потому что он, если станет святым царем, то святой не будет управлять государством так эффективно, как нормальный царь. И поэтому это не стояло перед ними такой задачей. Они должны были поддерживать гуну страсти. Им разрешалось употреблять алкогольные напитки. То есть для них это не противоречило писанию. У них там отдельная песня. Для всех остальных категорий все это было запрещено. Только для царей это было разрешено. И мясо есть можно было, да. Но все это в ограниченных количествах. То есть это не больно, что вот как современные люди. Нет. Ну, понемножку они это имели возможность сделать. Именно чтобы поддерживать гуну страсти, чтобы при необходимости проявлять гнев. То есть действительно сражаться не гневаясь невозможно. Если ты умиротворен, какое сражение? О чем речь вообще? Мы в данном случае как бы рассматриваем что? Мы сейчас не будем пытаться понять эти причины. Нам это не важно. У нас уже есть какой-то уровень вот этого самого гневливости. У каждого из нас он какой-то есть. У кого-то ниже, у кого-то выше. Ну просто разум мы должны понять. Раз у нас есть гнев, значит у нас есть два выхода. Мы стараемся избегать ситуации, где этот гнев проявится. Ну, если я заранее знаю, что я сейчас приду домой, вот моя жена скажет то-то, это меня заденет, я ей отвечу то-то, она мне скажет вот так-то, я потом вот так-то, и в конце концов это выливается в скандал. Ну, я это заранее, если предвижу, я, соответственно, веду себя так, чтобы вот так она не сложилась ситуация. То есть на нудистский пляж не иду. Все. После этого можно о чем-то говорить. То же самое здесь. Если мы знаем, что мы гневливы, мы стараемся избежать этого. Понятно, не всегда будет получаться. Но со временем мы научимся этому. Если мы хотим этого, искренне хотим, Господь нам поможет. Со временем это произойдет. И когда есть возможность проявить гнев праведно, что называется, мы проявляем, нет проблем.

чтобы стать мудрецом и попасть в цепь ученической преемственности, не забалуешь. И невозможно, представьте, если вы даже уже скоро будете разбираться в гонах, то гуру, который находится в парампаре, который сам когда-то был принят в нее, и его проверили на все качества, неужели он не видит ваших качеств? Даже если вы способны гоны различать. Безусловно, мгновенно все-все вычисляются. Все и вся. Да? Поэтому в высших сферах мудрецов известно, какие писания можно читать, какие нет. Какие уже исказились и исключились из парампара, какие нет. Вопрос времени. Познав эти критерии, я приводил пример вчера на лекции у себя там вашими. На примере джаза. Я был джаз-музыкантом, и поначалу особенно. И я встретился с человеком, который, как знаете, в каждой области есть люди, которые следят за чистотой стиля, за чистотой, всего, чтобы там было правильно, за чистотой русского балета. Есть такие люди, они за этим следят. Для них это важно, для них это цель жизни. И вот был такой человек, который говорил, что в бибопе играют так, в свинге так, в джазе больше не играют. Вот если человек вот этот аккорд вот так сыграет, это стилистическое нарушение. Никогда фирменные музыканты, относящиеся к этому стилю, которые в этом стиле работали и признанные звезды, никогда на такую мелодию такой аккорд не возьмут. Вот такой был человек. Да? Я определенным образом с ним познакомился, он меня очень вдохновил, и я ему служил просто. Дочку в детский сад возил, определенным образом принял его покровительство. И потом это знание перетекло. Он мне дал все секреты этой науки. Поэтому если я брал какую-то мелодию, а потом вышел такой в союзе советских композиторов книга, 200 стандартов джаза. И эти композиторы, в основном, кто это делал, они были в классической музыке, в другом стиле, они мало чего понимали в джаз. И они так примерно слышат, что играют музыканты, и они вот так в одну строчку писали мелодию, а потом гармонию, аккорды под эти мелодии. И он меня научил видеть так, что, например, я смотрел, говорил, вот на эту ноту никогда, это ошибка у него. Не слыша эту композицию, просто смотря в ноты, было понятно, что вот здесь этот композитор неправильный аккорд поставил, вот здесь. То есть, когда ты овладеешь стилем, когда тебе открыты секреты стиля, то не обязательно даже слышать. Вы просто смотрите, понимаете, так фермач, американец, никогда не сыграет. Понимаете, да? И были люди, которые возмущались. Они говорят, кто сказал, ты что, слышал, что ли? Ну, давай там, на пиво там, например. Давай, пошли слушать. Бах, все как говорил. То же самое с писаниями, только намного нужно больше качественнее, чем для джаза. Понятно? В первую очередь, быть в высоких гунах, правильно? А вы на самом деле на трансцендентном уровне. Если у вас есть качество трансценденталиста, вы будете способны различать, какие писания говорят истину, которые говорят нет.

0: В одном месте это было Курмакшетра,
1: я помню.
0: Очень труднодоступное место в Южной Индии. Мы туда очень долго добирались, чтобы увидеть один храм. Говорится, что если человек, любой из нас, ногой ступил когда-то на Курмакшетру, вся его карма сразу сгорит. Говорится, что даже если он кому-то расскажет об этом где-то, у того, кто услышит, слушает с верой, карма вся сгорит. И даже говорится, что просто если вы представите Курмакшетру в уме, карма вся сгорит. Я решил проверить, так ли это. Я помню, как я разулся в автобусе. 6 или 7 часов мы тряслись в автобусе по индийским дорогам. Это мало сказать, аскеза. Индийская дорога, это яма, не яма называется. Там больше 40 км в час вы не разовьете. Это длится просто бесконечно. И вот, наконец, Курмакшетра, где сгорает вся карма. Я разулся и думал, с какой ноги встать. С левой или с правой? Как лучше, чтобы сгорела карма? Я помню, как я так осторожно, что почувствовать, что же будет, как сгорит моя карма. Может, взрыв какой-то будет сейчас у меня? Что-то сгорит, испепелится, значит, что-то я прозрею, может быть. Знаете, что я почувствовал? Я опустил ногу и почувствовал, что как будто нога не на земле, а в топленом масле. Я почувствовал, что усталость ушла от автобуса. Я как будто не из автобуса вышел. Этот как будто вот я вот открыл дверь и шагнул в какое-то другое измерение. Оп, и ничего не понял даже. Я почувствовал такую свободу, как дома. Как будто это мой дом, но только неизвестный. Земно показали храм. Вот я стоял и так вот и смотрел. Вот тут я сразу вижу закономерность. Вот в таком точном геометрическом порядке вот расположены вот эти светильники, все просто ясно. И храм по так устроен. Можно легко даже запомнить, потом восстановить. Я художник, могу потом все это запомнить. Немножко рассмотрев, несколько секунд я могу воспроизвести. Но там я смотрел под своды храма, не мог понять, в какой последовательности все это строилось. Чем дальше рассматривал, тем больше запутывался. Было впечатление, что храм этот не возводился снизу вверх. А возводился одновременно, вот так вот, когда вы складываете, а потом отпускаете, и конструкция держится. Я не мог понять, как он был построен. Индусы улыбались. Я уже не первый, кто так рассматривал храм. Были специалисты там. Они сказали, этот храм был построен за одну ночь. Ба, кто же его строил? Полубоги. Вот в Москве вы этого не поверите. А в Курмакшетре вы скажете, а, понятно. Вот там, в той атмосфере, вы сразу... Совершенно по-другому восприняли все это. А я скажу, ну, какие-то сказки вообще. Другой храм, я там не был, но приехали оттуда мои знакомые близкие. Года 3 назад они там были. Храм Солнца, Вивасвана. Ну, такой храм, знаете, с больших глыб, камней. Там есть такой купол тоже многотонный. Они тоже все это рассматривали. И солнце восходит. И первый луч падает на божество Вивасвана, божество Солнца. И храм поднимается на 30-50 сантиметров от земли. И парит какое-то время. Потом луч меняет свой градус, и храм снова становится на место. И так каждое утро. Не езжайте туда, он больше не поднимается, этот храм. Англичане все испортили. Они заинтересовались, что же за устройство. Покопались в фундаменте там, нашли очень сложную систему магнитов. Ну, и знаете, английские ученые, археологи, они очень скрупулезные. Они каждый магнит пронумеровали, они вытащили всю эту конструкцию оттуда. Увезли в Лондон, чтобы все это вот классифицировать, записать все как было, зафиксировать. Наука. Вернулись обратно, вставили снова все эти магниты на место по номерам. Храм больше не поднимается. Секрет неизвестен. Там такая лестница каменная, огромные такие массивные, гигантские такие каменные плиты, как перила. И изваяния таких больших каменных странных существ каких-то. Лошадь, не лошадь, слон, не слон, не понять что. А наверху этого храма 22-тонная, значит, чакра. Когда был построен храм? О, очень давно, древний храм, да. А скажите, а как же его строили? Спрашивают местных пуджариев. Кто так построил в то время? Когда не было подъемных кранов, ну и прочее. Он сказал, вот эти самые животные тогда жили, вот которые здесь изображены. Они помогали строить храм и ушел. Больше ничего не объяснил. Что с тебе западными людьми? Им ничего не докажешь все равно. Ни во что не верят. У них куча проблем в голове. Главная проблема, что ни во что не верят. Все на все свое толкование какое-то дает. Вот так мы все теряем.

Ну, согласно наблюдениям Олега Геннадьевича, сейчас у нас до 40% детей рождаются как раз вот этой пятой категории. Нужно понять, почему человек приходит в эту жизнь, и он не понимает, чем ему заниматься. И есть две причины. Первая причина заключается в том, что человеку по судьбе не положено понимать, кто он такой. Это наказание. Откуда берется наказание, завтра с вами будем рассматривать. И второе. Вторая причина, почему человек не может понять, кто он, когда ему не хватает сил. У него нет психических сил. Потому что для того, чтобы понять, кто я, нужно определенные усилия прикладывать. А у него их просто нет. И что теперь делать с такими людьми? Как определить, кто они? Для этого существует методика, которая называется служение. То есть человек, который не знает, чем ему заниматься, он должен начать выполнять ту работу, которая ему доступна, или ту работу, которую он выполняет в данный момент, не чувствуя никакого вкуса к ней, никакого желания выполнять. Он должен начать выполнять ее в настроении служения. То есть на вопрос, зачем ты работаешь, каков мотив, он должен культивировать себе следующий мотив. Я работаю, потому что я этим приношу пользу людям. Понятно? И это настроение он должен ежедневно в себе культивировать. Он, например, с утра молится Богу, но его настрой какой? Господь, пожалуйста, дай мне способность трудиться в этот день на благо других. Вот в этом настроении. В результате, если это ребенок, что делать, допустим, дитятя, да, 12-летний, там, 10-летний дитятя, который вообще не понимает, чем заниматься, ни к чему не стремится, лежит вверху пузом, вставит в телевизор или в компьютере. Такому ребенку что нужно сделать? Ему нужно задать зону ответственности. Вот 100%, если у вас дети лежат вверху пузом, у них нет зоны ответственности. 100%. Они даже за собой вещи собрать не могут. Почему? Потому что не воспитали. И нужно начать воспитывать это. Но главная задача заключается не в том, чтобы он свои вещи убирал, об этом даже речи не идет. По 100% должно быть это не служение. Служение заключается в том, что он должен еще участвовать в жизни семьи. Это означает, он должен мыть посуду. Он должен доносить мусор, мыть обувь, не только свою, а и родителей в первую очередь.

0: И это не должно быть как какое-то одолжение. Он должен к этому относиться как к естественной вещи. То есть за это не надо особо сильно благодарить. То есть это естественно, вы не благодарите его за то, что он ест. Или за то, что он дышит. Не сильно благодарить, это естественно. Вот точно так же это должно стать естественной частью и смыслом его жизни. Понятно? То есть должна возникнуть зона ответственности. Но вот мотив, мотивация к этой деятельности у мальчиков и девочек должна различаться. Потому что у мальчиков и у девочек разная природа. Мальчиков как нужно мотивировать? Их нужно мотивировать на то, что ты только тогда станешь мужчиной, когда ты научишься принимать ответственность за других. И сейчас пришло время тебе учиться принимать ответственность. Поэтому с этого дня, отныне, и до тех пор, пока ты живешь с нами, ты вот эта часть дела будет лежать на тебе. Понятно? То есть ты таким образом не просто моешь полы, там не просто там, выносишь мусор, не просто ухаживаешь за собакой, допустим, там или еще что-то. А ты, выполняя это, развиваешься как мужчина, ты способен, ты принимаешь ответственность. И его нужно постоянно мотивировать именно на это, на принятие ответственности.
1: Yeah.

поскольку живое существо, душа и Бог или абсолют единой природы духовной, то лучше бы вот им эти отношения вместе завязывать, нежели душа с материей, потому что душа с материей разная совершенно природа, и мы видим, что жизнь в материи довольно-таки тяжелая. То есть, если рассмотреть, из чего состоит наша жизнь, то процентов на 70, на 80 состоит просто из поддержания тела своего и тела нас окружающих. Дети, семья, родители, родственники и так далее. И все эти тела, они очень благополучные, кто-то болеет, кому-то чего-то там не хватает, кому-то что-то не нравится. То есть, фактически, мы всю жизнь заняты тем, что мы пытаемся преодолеть материальную природу, ее ограниченность, эти низшие гуны. Нас раздражает, что нас кто-то там не понимает или еще что-то, что-то невежество нас раздражает, чьи-то страсти нас раздражают или несоизмеримость одного и другого. То есть, вся наша жизнь — это просто попытки как-то вот устроиться в этой материальной природе, но не получается. Потому что есть время, и это время отторгает нас. Как пузыри из воды оно выкидывает. Точно так же с течением времени мы держимся за тело, цепляемся, пытаемся продлить его жизнь, как-то все. Но время неизменно нас вытягивает куда-то. Вот, то есть независимо от того, верит человек в Бога, не верит, но если у него голова на плечах, он по меньшей мере должен принять, что существует некая сила, сила времени, которая куда-то его тянет, и сопротивляться он этому в принципе не может. Это будет разумный человек. Верить в Бога, не верить, не имеет значения. Вы должны признать, это факт. То есть некая сила, сила времени, которая нас куда-то тянет. Если мы и тянет навстречу неизбежному будущему, с этим нужно что-то делать. Можем, конечно, как страус, голову в песок игнорировать и сказать так, что просто веселись, развлекайся, там, что будет, то и будет. То есть мы можем игнорировать, а можем попытаться понять. То есть время, это сила, исходящая из Абсолюта или из Бога, она рушит материю, но на душу она никак не влияет. Вот поэтому время в данном случае касается только какого-то участка временного, который отпущен этому телу. То есть самой души это не касается, она в вечности находится. Но пока мы находимся в каком-то конкретном теле, мы должны что-то сделать, чтобы, находясь в этом теле, приблизиться к Абсолюту, приблизиться к Богу. Вот для чего нам цену время, хотя оно не касается самой души. Но пока мы в неком теле, в некоторых каких-то более-менее благоприятных обстоятельствах, когда у нас есть знания, какие-то возможности, это время лучше всего так вот использовать. И когда мы поймем, что время, с одной стороны, это безличный аспект абсолютной истины, это одна из его энергий, кала-шакти, энергия времени, а с другой стороны, время, так сказать, оно является проявлением разума и замысла, поэтому оно также является частью личностного плана Бога на нас. Вот. И поэтому можно сказать так, что вот эта вот сила времени, которая тянет нас навстречу куда-то, то же самое, что вот он как бы приглашает нас к себе. Но если мы двигаемся навстречу этому будущему спиной вперед, то есть обращенные в прошлое, то как бы это нельзя назвать развитием. Развитие — это когда мы сознательно двигаемся в ком-то, мы знаем цель и знаем путь к этой цели. Вот поэтому, с одной стороны, когда мы знаем Бога как любящую личность, то эта сила времени обозначает, что он как бы вот своими руками приглашает: «Приди в мои объятия». Любовь, понимаете? Вот, то есть ради любви. Когда мы не знаем этого, мы боимся смерти, мы боимся времени, боимся всех этих вещей, и мы всеми силами пытаемся как бы затормозить эти процессы, потому что мы не понимаем, что за сила тянет нас. Мы думаем, что какая-то враждебная сила, сила смерти. Да, в Бхагавад-гите Верховный говорит: «Мритю сару агараш чагам», я есть смерть всех живых существ. Но есть одна интересная аналогия. Аналогия про кошку и крысу. Вот. И говорится, что когда кошка хватает крысу за загривок, для крысы это означает смерть. Кошка поймала крысу, все, потому что они разные природы. Она ее задавит, кошку эту. Но когда кошка этими же самыми зубами хватает за шкирку своего котенка, который вылез, допустим, из коробки там куда-нибудь по глупости, да, то это совсем другое. Одна и та же кошка одними и теми же зубами за одно и то же самое место берет, за загривок. Но котенка она берет с любовью и обратно в коробку его засовывает, да. А крысу она хватает этими же зубами за это же самое место. Но для крысы это означает смерть. В чем суть этой аналогии? В том, что крыса и кошка разные природы. И по природе полагается кошкам ловить крыс. А за котятами ей полагается ухаживать с любовью. Да? Она их... Так вот, мы по своей природе божественные. То есть представьте себе, что Бог, условно говоря, это кошка, да, а мы должны быть котятами. И тогда все в порядке. Тогда это как бы сила времени, она настанет к себе, и в этом нет проблем, потому что любящий призывает любимого.

главная причина демографической катастрофы в России – это алкоголь. Это стоящая за алкоголем алкогольная мафия и политика власти, которая, говоря о демографической катастрофе, в упор не хочет видеть самую страшную составляющую этой катастрофы – это алкоголизацию молодежи. Казалось бы, процент рождения дефективных детей должен быть связан как-то с кривой рождаемости, да? Ну, рождаются дети, часть дефективных, все вроде логично. А нет, выяснилось, что рождение дефективных детей на 97% обусловлено алкогольной кривой. Судите сами, в 65-м году пили 6 литров, процент дефективных детей составлял 8%. В 80-м году вдвое вырос алкогольный рынок, вдвое вырос процент дефективных детей, 16,5%. Застабилизировали алкоголь, застабилизировалось рождение дефективных детей. И вдруг в 85-88 году в Российской Федерации произошло чудо. Чудо просто произошло. Процент родившихся дефективных детей составил менее 0,5%. 32 раза сократилось рождение дефективных детей. Мы поначалу не поверили. Ну, казалось бы, в 2 раза сократили алкоголь, оно бы к 8 должно вернуться, а оно менее 0,5%. Но когда мы проанализировали ход антиалкогольной кампании 85-88 года, мы выяснили, что отрезвление в первую очередь задело именно молодежь. Именно молодежь совершенно спокойно вся перешла на трезвый образ жизни. Молодежь не ломилась в этих очередях за водкой, которыми алкогольная мафия до сегодняшнего дня пугает обывателя. И молодежь нарожала абсолютно здоровое потомство. Вот эти дети рождения 85-88 года – это последняя генетическая надежда русского народа. Вот этих детей погнали за клинским пивом. Их генофонд решили уничтожить этим клинским пивом. Ну а как только начали накачивать страну алкоголем, процент дефективных детей полетел вверх. По официальным данным, в 98 году детей с отклонениями от нормы, дефективных, в Российской Федерации родилось 37%, 98 год. А в таких самых пьяных регионах, как Новокузнецк, цифра уже перевалила за 50. Таким образом, главная причина дебилизации нашего общества – это алкоголь, это стоящая за алкоголем алкогольная мафия и политика власти, которая начала стимулировать рождаемость, не решив самую страшную проблему – алкоголизацию молодежи. Ну как можно стимулировать рождаемость в обществе, где в Москве каждая вторая девка идет с банкой пива и с сигаретой в зубах? Ну как это стимулировать рождение дебилов? Вы отрезвите молодежь. Она сама нарожает здоровых детей. Мы долго боролись за то, чтобы материнский капитал оттянуть как можно дальше от момента рождения ребенка. Ведь что же поначалу предлагали? Родил второго ребенка на 200 тысяч. Что бы было? Да все бы алкоголики по второму нарожали, тут же 200 тысяч на пропой. А что с этими детьми делать дальше-то? Куда их девать? Я еще раз говорю, отрезвите молодежь. Она сама без всяких материнских капиталов нарожает детей. А знаете, почему я это говорю? Да потому что с высоты своих прожитых лет я вам, молодые люди, должен сказать, что одно из самых величайших счастья в жизни человека – это его дети. И только бутылка это счастье у человека может затмить, либо отобрать насовсем. Проблема страшная. Причем это проблема русских областей. Это проблема северных областей России. Нет подобной проблемы на Кавказе. Нет такой проблемы в Дагестане. Пытались об этом говорить, сидят, плечами жмут, понять не могут. Про что вы говорите? Я взял данные о смертности в разных регионах России за 2004 год. Открытые данные, хоть сейчас откройте интернет, найдете. Самый высокий уровень смертности в 2004 году оказался в самой пьяной Ярославской области – 20,7 на тысячу. А самый низкий уровень смертности в 2004 году знаете, где был? Никто даже поверить не может. С учетом убитых в Чеченской республике – 3,8 на тысячу. Я хочу у вас спросить, а где у нас сегодня идет война? В Чечне или в Ярославской области? В Ярославской области в расчете на тысячу людей убивают в 6 раз больше, чем в Чечне. А Чечня, Ингушетия, Дагестан возродили трезвые мусульманские обычаи. У них семьи, в семьях по 7, по 8, по 10 детей. Да дети-то у них какие здоровые, вы посмотрите. В Чечне после войны ни одного детского дома. Всех сирот по семьям разобрали. У нас переполнены детские дома социальными сиротами. 98% детей в этих наших детских домах – дети алкоголиков.

relationship with.

Беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва об укреплении здоровья мужа. Господи, Ты видишь здоровье моего мужа. Я молю Тебя, прикоснись своей исцеляющей рукой к нему. Пусть он будет здоров согласно Твоему замыслу. Исцели его от всякой болезни, избавь от всякого недуга. Укрепи его здоровье так, чтобы он мог успешно выполнять свою работу. Пусть его сон будет здоровым, чтобы он всегда просыпался с новыми силами. Даруй ему здоровое и сильное сердце. Он так мало заботится о себе, не всегда правильно питается, бывает невоздержан и ест то, что ему нельзя. Вразуми его, чтобы он избегал всего, что вредно для него. Помоги ему понять, что его тело есть храм Божий, который он обязан хранить. Я молюсь о том, чтобы он предоставил себя в жертву живую, святую и благоугодную Тебе. Ты видишь, он сейчас себя плохо чувствует. Подержи его, исцели. Исполни его Твоей радостью и даруй ему сил. Пусть он обретет такую веру в Тебя, чтобы сказать: «Господи, Боже мой, я воззвал к Тебе, и Ты исцелил меня. Благодарю Тебя, Отче, Ты целитель мой». Мне так хочется, Господи, чтобы наша жизнь на земле была долгой и счастливой, чтобы мы не были разлучены до дня встречи с Тобой. Но я знаю, у Тебя для каждого из нас назначено свое время. Помоги во всем довериться Тебе, не страшиться, но уповать на Твою помощь и знать, что Ты приведешь нас в свою обитель, где уже не будет ни слез, ни горя, ни разлуки. Надеюсь на Тебя, Господи, и все, что Ты определил для нас, принимаю из рук Твоих и благодарю Тебя, мой Бог.

0: Адонай.
1: Сейчас у нас будет «Я желаю всем счастья», все сели прямо. Надо внимательно слушать голос молитвы, внимательно слушать. Не надо думать «моя вера», «не моя вера». У нас здесь пространство межрелигиозное. Здесь нет моей веры и не моей. Мы любим Бога так, как Его любят люди в целом нашей земли. Поэтому вы просто принимайте, учитесь любить людей. Некоторые говорят «возлюби ближнего». Возлюбить ближнего — это в любви. Возлюбить в человеке самое главное. А самое главное в человеке — это вера. Выше веры в человеке ничего нет главнее. Поэтому надо улюбить учиться в человеке веру, его веру. Какую веру? Ту, которую он верит. У каждого своя вера, надо любить все веры. Слушаем голос. И в этом настроении повторяем «Я желаю всем счастья». И кланяемся в своей вере святости какой-то. В своей святости кланяемся в своей вере. И отдаем энергию людям всем, счастья всем желаем. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья.

всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю вам всем счастья, любви, духовного знания, здоровья, всего самого светлого в вашей судьбе. Спасибо вам большое.

я хочу вам сейчас рассказать. Вот есть определение обиды. Как вы думаете, что такое обида? Есть несколько подходов к понятию обиды. А есть из педагогики. Что такое воспитание? Кто-нибудь знает, что такое воспитание? Воспитание – это осознанное управление развитием человека. Так вот, педагогика, она дает определение обиды, что это примитивная форма воспитания. Примитивная форма воспитания. Я обиделся. Часто же так делают. Я обиделся. Человек ко мне подходит, и я всем видом показываю, я обиделся. Что я делаю? Я его воспитываю. Показываю ему, что я обиделся. Ты должен это понять. Если ты это понимаешь, значит, ты должен перевоспитаться. По отношению ко мне что-то должен поменять. Так говорит педагогика. Как говорит психология? Психология говорит, что обида – это неоправданное ожидание относительно поступков других людей. То есть неоправданное ожидание относительно поступков других людей. Потому что мы что-то ожидаем, они как-то поступают, это, кажется, не так. А вы знаете, есть еще один подход, есть еще одно определение обиды. Религиозный подход есть. Как религия называет обиду? Как вы думаете? Не имеет значения, какая конфессия. Что значит обида? Осознанное сдерживание любви к другому человеку. Осознанное сдерживание любви к другому человеку. Другими словами, к примеру, у нас есть отношения с определенным количеством людей. Ну, начнем с семьи. У нас есть семья. И по отношению к каждому участнику этих отношений, каждому, допустим, да, участнику семьи, у меня есть, скажем, такой кран, кранник по отношению к нему. Кранник, через который вытекает любовь в сторону этого человека. Но я беру этот кранник и сам самостоятельно, осознанно закрываю. Вентиль этот закрыл. А таких краников у меня может быть много. У меня же есть мамы, папы, бабушки, дедушки, есть братья, сестры, дети есть. Жена, у жены родственники есть. Ну, то есть большое количество людей. Есть друзья, есть какие-то дальние родственники. Но так или иначе, этих кранов может быть много. И я эти краны все перекрываю. Осознанно сам перекрываю. Вот если мы дома перекроем себе краник водопроводный, и через там полгода приедем, что с этим краном будет? Он заржавеет. И вот мы перекрыли эти краники, все у нас заржавело, но любовь же она в нас есть, она же должна куда-то как-то двигаться, где она двигается? Но если она, краны перекрыты, мы не отдаем эту любовь, где она? Она циркулирует внутри. И как такого человека называют? Эгоист. Он любит только себя. Правда? Он перекрыл эти краники. Он не дает этой любви никому. Это называется обида. В духовной религиозной культуре. Вот такое дает определение. То есть он как бы любит только себя. И все, что будет чуть-чуть буквально приносить ему какой-то дискомфорт, он будет обижаться на все то, что будет немножко куда более.

вся, например, реклама, она на самом деле направлена на что? На ум. Да? То есть, если вы возьмете вот подсознательные посылы у рекламы, например, там, я не знаю, сигареты какой-то там, парламент или не парламент, и сидит там такая какая-то компания, и вот девушка, она так внимательно смотрит, а он сидит, говорит. И для ума, он очень такой примитивный, он говорит, о, если я так сяду, да, меня вот так смотрит. То есть он настолько, и, или, например, водка Абсолют, там, не знаю, кто-то там, ну, там какие-то рекламы я видела, например, в Домодедово. А какие-то волки такие скачут, и такая черная реклама, и прорывается белый конь со светом вместе. Вот, знаете? И это какая-то водка, там я не знаю чего там, да? Но у ума он говорит, мать честная, если я накачу, вот эти волки все позади останутся, а я прям со светом вылечу. Вот ум он функционирует вот таким образом, понимаете? Но если бы реклама делалась для разума, реклама рекламировала результат. То есть ты, конечно, вырвешься на 5 минут, да? А потом просто показали бы, сидит печальная мать, жена, да? Дети обездолены, и он с такой синей мордой, да? И написали бы, вот, Абсолют. Вот, или бы этот, тот, кто рекламировал сигареты, в конце концов, вы знаете, что он... закончил очень печально, у него был рак легких, и он в конце жизни он ездил с дыхательным аппаратом. У него был такой кислородный баллон, и он без кислородного баллона вообще не мог жить. И он на самом деле очень сильно переживал, что он сотворил эту карму, и он очень переживал, и он давал интервью и так далее, и его там обкладывали со всех сторон, чтобы его не видели вообще. Но он говорит, на самом деле, я бы очень рад был прорекламировать сегодня сигареты Marlboro. Я бы сел на дохлую клячу вот с этим кислородным баллоном. И тогда бы вот этот несущийся по прерии ковбой, который просто вообще мачо такой, знаете ли, да? Ну, вы увидели все результаты этого мачо. Вот это как раз разум. В отличие от ума, обратите внимание, сыр в мышеловке, да? Ведь мышеловку никто не прячет. Мышеловку-то видно, правда? Но мышь, она же, у нее нет разума, да? И мышь, она мышеловку вообще не видит. То есть ее никто там не, как-то не украшает, там еще что-то. Просто лежит в мышеловке, она видит сыр, и все, и пошла. Или обезьяна. Она просто засовывает руку в банку, там апельсин. Она хватает, вместе с апельсином она вытащить не может. И что не делая обезьяне, даже током буду бить, она в жизни не выпустит апельсин. Понимаете? Потому что ум говорит «хочу». И вот люди, которые живут на платформе ума, они вот подобные обезьяне, подобные этой мыши, которая попадает в мышеловку. Поэтому разум, в отличие от ума, он способен воспринимать, понимать результат, он способен посмотреть действия в перспективе. Ум в перспективе не смотрит. Он просто «хочу», и это говорит, если очень сильно хочется, нельзя, но очень сильно хочется, можно. Да? То есть это вот пословица умных людей. Не стоит прогибаться под изменчивый мир, пусть лучше он прогнется под нас.

Sente il cuore.

0: другой момент, вот это вот насилие, смотрите. Если человек причиняет насилие другим живым существам, боль, конечно, в этом мире невозможно быть без насилия. Так устроено дживо, дживасе, дживанам. Чтобы жить, надо кого-то есть. Одно живое живет за счет другого живого. Даже огурцы, они живые. Я не знаю, что он такой радуется, вот так рады, что вы нас едите. Но обратите внимание, чем без насилия невозможно, но чем больше боли мы причиняем, что огурец, там сознание не такое развитое. У растений не развитое сознание, и в конце концов что-то надо есть. И людям говорят, используйте в пищу как можно меньше насильственной пищи, насильственных продуктов. Потому что за любую боль вам нужно будет испытать то же самое. То есть, если мы причиняем кому-то боль, мы испытаем точно такую же боль в будущем. Точно так же мы будем. Потом мы, правда, будем удивляться, говорить, за что? Сознание же узкое, широты нет. Я же ничего не делал. Знаете, там ребенок иногда, я помню, в детском садике такая была вещь. Ребенок кого-то другого мальчика кирпичом деревянным стукнул, так, ну, маленькие дети, так, бах его. Тот, и подходит воспитатель, говорит, а давай тебя сейчас, вот давай тебя. Говорит, нет, не хочешь, а почему ты ему делаешь? Вот нас так же, как детей воспитывают, а мы не понимаем. Вот, и каждый раз, когда мы боль причиняем, участвуем в боли. И я не стал тут никаких сцен из мясокомбината, тут ничего. Вы можете это в интернете без меня посмотреть. А вы не замечали, почему вам так неприятно смотреть на эти сцены? И что? Ну что там, дохлая корова разрезанная, кровь течет. Какие ассоциации?
1: Ну, насилие. И такое ощущение, что это с тобой.
0: Вот, почему так больно смотреть? Потому что вы чувствуете, как было больно. Понимаете? Поэтому так больно смотреть, вы ощущаете, как было больно. И вот эта боль, она там находится. Поэтому обратите внимание, в религиозных традициях везде есть пост. Допустим, в православии сколько постов, знаете? Сколько дней пост? 200 дней. 200 дней в году, когда они едят мясо. Зачем? Для здоровья, говорят, хорошо. Если это что-то хорошее, даже в исламе, там у них есть ограничения, хотя они, ну, там у них все разрешено, там это мясо, да, но даже там есть вещи, места, да, когда это ограничивают. Зачем? Если это что-то хорошее, зачем это ограничивать? И обратите внимание на святых людей. Они как-то само собой становились вегетарианцами. Пустынники все эти, они, ну, как-то вот так. Да, на самом деле, раньше, даже когда холодильников не было, люди не ели столько мяса. Потому как им нужно было самим их убивать. Ну, то есть, как бы, ну, не такая приятная вещь. Поэтому, когда люди увеличивают эту вещь, их сердце становится черствым. Оно черствеет. Каждый раз, когда мы причиняем боль, наше сердце становится чуть-чуть черствее. Поэтому хорошо, если хотя бы там два раза в неделю быть вегетарианцем. Нормально же звучит? Уже как-то так легче, два раза в неделю.

Бхакти-йога – это лучший из университетов во все времена. Но особенно в наше время, в Кали-югу. То есть в предыдущей эпохе хотя бы у людей были качества, которые им позволяли теми путями чего-то серьезного достигнуть. Сейчас у людей нет никаких качеств для того, чтобы что-то достигнуть. Но Господь, Он достаточно милосерден, чтобы дать нам легкую дорожку. То есть суть этого метода заключается в том, что мы можем даже удовлетворять свои чувства, но просто мы не должны этого делать отдельно от Бога. То есть всякий раз мы должны помнить о том, что все можно использовать правильным образом. То есть если мы хотим вкусно питаться, мы можем предложить эту пищу Господу сначала, а потом ею воспользоваться, ее съесть. Если мы хотим там сексуально наслаждаться, то мы должны жениться или выйти замуж и делать это в соответствии с писаниями, там, зачинать детей и так далее. Вот. Если любую цель, какую бы мы ни поставили, она может быть материалистичной, тем не менее, мы можем ее реализовать именно в рамках вот этой бхакти-йоги. То есть можем научиться правильно все связывать с Господом и делать для удовлетворения Его. То есть Он, в принципе, это не против того, чтобы мы удовлетворяли свои чувства. Он против того, что мы становимся несчастными в результате удовлетворения этих чувств. Вот в чем беда. То есть устраните причину своих несчастий, и таким образом можно наслаждаться. То есть бхакти-йога говорит, что нужно просто все использовать для удовлетворения Господа. Надо сменить концепцию. Нужно сместить акцент с себя на Него, и тогда все автоматически будет хорошо. Как это Раневская говорила, хотите добиться какой-то цели, легко исполните, если перестанете хотеть, тут же сбудется. То есть просто прекратите этого хотеть, и оно тут же сбудется. Вот. То есть человек становится несчастен в ту секунду, когда он начинает думать о собственном счастье. Как только мы задумываемся о том, что нам хочется какого-то счастья, все. В эту секунду все переворачивается, все становится плохо. И наоборот, когда человек увлекается чем-то бескорыстным, то он потом начинает анализировать и понимает, да это было самое лучшее для меня время, самое классное. Вот. И неважно, чем он конкретно занимался, но вот сам принцип. То есть, когда мы с себя смещаем акцент, то мир немножко переворачивается, и все становится по-другому. Так вот, интересная специфика. То есть, эти университеты можно идти последовательно. Можно поступать, доходить до вершины и переходить в следующий, уже не на первый курс, там, а повыше немножко и так далее. Вот. Но в них во всех есть вход с нуля. То есть можно идти в любой из них, не проходя предыдущий. Эта возможность дает сократить путь. Как бы не идти не длинным путем, миллионом рождений, а сократить и оказаться сразу в самом правильном университете, скажем так. Это значительно облегчит нашу задачу.

вкус, чувство вкуса без него никуда. Если чувство вкуса у нас не работает, или мы неправильно кушаем те продукты питания и не удовлетворяем свое чувство вкуса, что возникает? Неудовлетворенность. Как и везде, да? На самом деле есть такая иллюзия. Вкус бывает приятный, но несет разрушение нашему телу. Не всегда, который вкус приятен, он может дать нам какое-то благо. То есть нужно в этом немножко разбираться. И на самом деле, если чувство вкуса не удовлетворено, то возникает, как правило, много расстройств чувства вкуса. И изначально элемент воды производит чувство вкуса. Элемент воды создает чувство вкуса. И орган вкуса – это что? Язык, который мы все время используем. Как связана вода со вкусом? Без воды не будет никакого вкуса. Если рот высох, сладость не смешается с водой, вы сладость не почувствуете. Или сухари положили в рот и не понимаете, вкусно это или невкусно. Понятно? То есть благодаря воде вы чувствуете сладость. Если бы не было воды, то сахар бы не растаял, вы так бы не почувствовали его сладость. Понимаете? Ну, такое простое вам доказательство, как связано чувство вкуса с элементом воды. Итак, смотрите, вода и вкус. Можно так сказать, что в принципе язык непосредственно связан с гениталиями. Язык непосредственно связан с гениталиями. Где находится элемент воды в нашем теле? Там, где мочевой пузырь, где половые органы. Мочевой пузырь что делает? Воду, мочу собирает. Там центр воды. И там центр, сексуальный центр находится. И поэтому взаимосвязь сильна. Если чувство вкуса не удовлетворено, возникает также проблема с сексуальными желаниями. Это можно так сказать. Вы наелись чрезмерно, да? Пища попала в кишечник. Что начинает пища делать? Давить на гениталии. Они естественным образом возбуждаются, и человеку хочется пойти ими заняться. Вот видите, как сексуальное чувство связано с питанием непосредственно. Переедать очень опасно, потому что это все дело потом давит нам, и нам что-то хочется все время. Чувство вкуса. Если мы чрезмерно используем наше чувство вкуса, то у вас будет чрезмерное сексуальное желание, которое в конце концов, используя их, вы потом истощите свое все тело физическое. Поэтому нужно знать, что переедать опасно. Итак, самая главная идея питания какова? Самая главная идея питания. Для чего мы вообще питаемся? Самая главная идея питания какая? Чтобы исполнить недостаток элементов в нашем теле, правильно? Чтобы мы не померли с голода, да? Так есть? Неужели все так просто? На самом деле все не так. Человек, он может в принципе создать такую пилюлю, в которой все находится. Там находится количество белков, там находится количество всех элементов. И можно кушать таблеточки. Видите, как все просто? Просто таблетку глотаешь и все. Не надо думать о теле. Все элементы у вас будут. Но если одной не хватит, три таблеточки. Знаете, такие что таблеточки есть? И человек может подумать, зачем нам чувство вкуса? Главная идея питания – это насытить свое тело, правильно? Пожалуйста, накушались таблеточек. Возникает проблема сразу, психическая. Оказывается, все вкусы, которые есть – острое, соленое, вяжущее, кислое, сладкое – они дают нам психическую стабильность. Они дают нам удовлетворение нашего ума. Нам хочется сладенького. Мы не жрем просто таблетки. То есть теория того, что питание существует для того, чтобы наполнить свой желудок и тело не умерло – глупая идея. Поэтому, в принципе, самая главная идея питания – это не просто поддержание своего тела, а поддержание ума в нормальном состоянии.

То есть если мы достойны каких-то вещей, то нам они будут преподнесены, неважно, хотим мы этого или нет. То есть есть сам принцип, что гнев – это неудовлетворенное вожделение. Это всегда так. То есть могут быть внешние причины различными. Внешние, я имею в виду, такие грубо материальные. То есть у кого-то это там, избыток желчи, чисто медицинская проблема. Но мы понимаем, что у него этот избыток желчи, потому что есть неудовлетворенное вожделение, поэтому ему дан эта болезнь, и она таким образом проявляется. И с детьми то же самое. То есть, когда мы плохо контролировали вожделение, и, соответственно, оно не удовлетворено по каким-то причинам, то все. А его невозможно удовлетворить по-хорошему. То чего же это? Чем больше мы удовлетворяем, тем больше хочется. Это путь, ведущий в никуда. Вот. Поэтому что у детей, что у взрослых, коренная причина одна и та же. Неудовлетворенные желания. Неудовлетворенное вожделение. Другого нет. Кшатрии находятся под воздействием гуны страсти, и поэтому им необходимо. У них даже существовали определенные действия, которые поддерживали гуну страсти. То есть им разрешалось, допустим, охотиться на зверей. Потому что в мирное время как-то нужно было совершенствоваться во владении оружием. И для этого им разрешалось там охотиться на зверей. Им разрешалось, то есть по ведам можно иметь 4 жены. Но царю можно еще иметь неограниченное количество наложниц. Соответственно, это сделано тоже, чтобы он поддерживал гуну страсти в себе. Потому что он, если станет святым царем, то святой не будет управлять государством так эффективно, как нормальный царь. И поэтому это не стояло перед ними такой задачей. Они должны были поддерживать гуну страсти. Им разрешалось употреблять алкогольные напитки. То есть для них это не противоречило писанию. У них там отдельная песня. Для всех остальных категорий все это было запрещено. Только для царей это было разрешено. И мясо есть можно было, да. Но все это в ограниченных количествах. То есть это не больно, что вот как современные люди. Нет. Ну, понемножку они это имели возможность сделать. Именно чтобы поддерживать гуну страсти, чтобы при необходимости проявлять гнев. То есть действительно сражаться, не гневаясь, невозможно. Если ты умиротворен, какое сражение? О чем речь вообще? Мы в данном случае как бы рассматриваем что? Мы сейчас не будем пытаться понять эти причины. Нам это не важно. У нас уже есть какой-то уровень вот этого самого гневливости. У каждого из нас он какой-то есть. У кого-то ниже, у кого-то выше. Ну просто разум мы должны понять. Раз у нас есть гнев, значит у нас есть два выхода. Мы стараемся избегать ситуации, где этот гнев проявится. Ну, если я заранее знаю, что я сейчас приду домой, вот моя жена скажет то-то, это меня заденет, я ей отвечу то-то, она мне скажет вот так-то, я потом вот так-то, и в конце концов это выливается в скандал. Ну, я это заранее, если предвижу, я, соответственно, веду себя так, чтобы вот так она не сложилась ситуация. То есть на нудистский пляж не иду. Все. После этого можно о чем-то говорить. То же самое здесь. Если мы знаем, что мы гневливы, мы стараемся избежать этого. Понятно, не всегда будет получаться. Но со временем мы научимся этому. Если мы хотим этого, искренне хотим, Господь нам поможет. Со временем это произойдет. И когда есть возможность проявить гнев праведно, что называется, мы проявляем, нет проблем.